0: Kazakhstan.
1: Gustado cantante kazajo Dimash.
2: Dimash Kudaibergen.
3: Dimash. Please welcome Dimash.
4: Я тебя прощала, жалко, и от тебя.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Жаз Димаш, радио сме.
2: Лято с радием Димаш.